Ana топ по всех традициях, ее цель столица. Она не верит в любовь, эй, тупица. Дай денег, даст любиться. Oh, miss, please, я плачу.